0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Автобусом Высший, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку.

0: поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severo55.ru. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Стала известна причина повышения цен на цветы. Какао сильнее всего подорожало по мировым итогам августа. Психолог раскрыла главный секрет хорошей памяти. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Подорожание цветов может быть связано с ограничением импорта из Армении. Возможную причину роста цен назвала гендиректор компании технологии роста Тамара Решетникова, пишет Коммерсант. По данным сервиса FlowWow, средняя цена букета к 1 сентября увеличилась на 6% в годовом выражении и составила 3200 рублей. Самыми популярными цветами в августе стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Рост цен на цветы в России мог быть связан в том числе с ограничением импорта срезанной продукции из Армении, полагает Решетникова. На армянские цветы приходилось порядка 15% продукции на рынке, в основном в бюджетном сегменте. Однако с 22 мая 2025 года их ввоз запрещен. Также давление на цены создают растущие издержки отечественных производителей, в том числе рост затрат на фоне перебоев с поставками топлива. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. Главным способом борьбы с забывчивостью является навык фиксирования информации и отказ от попыток делать несколько дел сразу. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова и напомнила, что для запоминания информации полезно проговаривать ее вслух и использовать ассоциации, пишет издание «Абзац». Как отметила психолог, одна из основных причин проблем с памятью – многозадачность. Когда человек одновременно разговаривает по телефону, думает о работе и занимается бытовыми делами, новой информации не успевает закрепиться в сознании. Поэтому специалист советует сосредоточиться на том, что необходимо запомнить хотя бы на несколько секунд. Дополнительно можно проговорить действия вслух, например, назвать место, куда положили важную вещь. Так подключается еще один канал восприятия и повышается вероятность сохранить информацию в памяти. Эффективен и метод ассоциаций. Новое имя можно связать со знакомым человеком, а номер с памятной датой. Тренировать память также помогают заучивание стихов и иностранных слов, новые маршруты, интеллектуальные игры, чтение и пересказ. В повседневной жизни психолог рекомендует хранить важные вещи на постоянных местах и пользоваться заметками и календариками.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
11: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
13: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио «Ваня».

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: Осторожно, лето закончилось.
2: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин Скороход. Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
1: Следующая остановка – магазин Скороход.
2: Во всех районах города.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам стали доступны цифровые рубли. Перечень причин для аннулирования диагностических карт расширили. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Теперь можно открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Это еще одно дополнительное средство для переводов и платежей. Об этом РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для оплаты покупки цифровыми рублями нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Госавтоинспекция теперь может аннулировать диагностическую карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Кроме того, операторы пунктов техосмотра теперь обязаны сверять госномер, марку, ВИН и категорию авто перед проверкой, а при несоответствии фиксировать отказ в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспорта. Минцифры сообщила об утверждении условий запуска сети 5G. Решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам. Как уточнили в ведомстве, операторы Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 смогут разворачивать сети нового поколения в имеющихся диапазонах частот, которые выделялись под стандарт LTE. Для развития высокопроизводительных сетей этим компаниям даны новые полосы радиочастот, каждый без проведения аукционов. В Минцифры добавили, что сети 5G в ближайшее время должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри него были найдены виноградные косточки. Сам же Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Раскопки после этого продолжались около 3 лет. Совместная египетско-китайская миссия возобновила систематические исследования комплекса спустя более чем полвека.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
4: Прозрачные цены.
3: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
4: Со стороны Квадро.
3: Green Auto.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен? Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН
3: 56-51-28-116. Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Президент назвал информационной атакой сообщение о скорой волне мобилизации. Садовые маршруты в Омске перешли на осенний режим, и эксперты выяснили, каких собак заводит Амичин. Подробнее об этом прямо сейчас. Владимир Путин опроверг слухи о готовящейся новой волне мобилизации после грядущих выборов в Госдуму. Президент назвал это срежиссированной информационной атакой. Владимир Путин отметил, что никаких реальных предпосылок для подобных решений нет. Российская армия полностью справляется с поставленными задачами. По словам президента, за последний месяц под контроль наших войск перешли 14 населенных пунктов. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам и дополнительное средство для переводов и платежей. Об этом рассказали в Банке России. Для оплаты и покупки цифровыми рублями нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов. В Омском госпитале для ветеранов войн лечения прошли более 1000 ветеранов боевых действий. Современный медицинский комплекс начал работу в прошлом году. Сегодня это специализированное учреждение, где ветераны могут получить необходимую помощь в одном месте. От диагностики и лечения до восстановления после тяжелых травм и заболеваний. Госпиталь разместился в полностью обновленном здании. Здесь проведен капремонт и установлено современное медоборудование. Накануне работу учреждения оценили глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Виталий Хаценко. Госпиталь рассчитан на 130 мест, что позволяет оказывать медицинскую помощь более чем 3500 ветеранам боевых действий. Дачные автобусы в Омске теперь работают трижды в неделю, в среду, субботу и воскресенье, а также в праздничные нерабочие дни. Об этом рассказали в департаменте транспорта. Помимо этого, первый утренний рейс на 139-м маршруте будет отправляться на 40 минут позже. Также обновлено расписание дневных выходов. Полное расписание садовых маршрутов на сентябрь опубликован на сайте мэрии. Чихуахуа и шпицы стали самыми популярными породами собак у амичей в июле. Это выяснили аналитики Авито товара. Также в тройке лидеров по популярности йоркширские терьеры и немецкие овчарки. Главным трендом сезона эксперты назвали стремительный рост популярности мальтипу. За год спрос на эту породу вырос на 40%. Это объясняется милой внешностью таких собак, дружелюбным нравом и гипоаллергенной шерстью. При этом порода лучше всего подходит тем, кто большую часть времени проводит дома. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура – плюс 14. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу – до плюс 20.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Осторожно, лето закончилось.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
11: 38-58-18.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
15: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
16: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам стали доступны цифровые рубли. Перечень причин для аннулирования диагностических карт расширили. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Теперь можно открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Это еще одно дополнительное средство для переводов и платежей. Об этом РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для оплаты покупки цифровыми рублями нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Госавтоинспекция теперь может аннулировать диагностическую карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Кроме того, операторы пунктов техосмотра теперь обязаны сверять госномер, марку, ВИН и категорию авто перед проверкой, а при несоответствии фиксировать отказ в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспорта. Минцифры сообщила об утверждении условий запуска сети 5G. Решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам. Как уточнили в ведомстве, операторы Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 смогут разворачивать сети нового поколения в имеющихся диапазонах частот, которые выделялись под стандарт LTE. Для развития высокопроизводительных сетей этим компаниям даны новые полосы радиочастот, каждый без проведения аукционов. В Минцифры добавили, что сети 5G в ближайшее время должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри него были найдены виноградные косточки. Сам же Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Раскопки после этого продолжались около 3 лет. Совместная египетско-китайская миссия возобновила систематические исследования комплекса спустя более чем полвека.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
1: Радио «Ваня». Встречай осень!

Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
6: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. «Континент-2»,

0: пошутить.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Торговые онлайн-площадки обязали предоставлять гражданам документы на товары. Минцифры ужесточила контроль за белыми списками сайтов. В Колумбии представили линейку спортивной одежды из кофейной гущи.
3: В России расширились требования законодательства в области защиты потребительских прав, касающиеся онлайн-торговли. Теперь площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции, пишет РИА Новости. В карточках товаров продавцы должны указывать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и деклараций. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей.
2: Минцифры ужесточила контроль за белыми списками сайтов. Мера введена для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельной подсети. Необходимость изменений возникла из-за того, что на одном сетевом адресе могут находиться десятки различных сайтов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины интим-услуг и наркошопы, пишет РБК. Новая архитектура сети исключит подобные уязвимости. В ведомстве также напомнили, что за распространение рекламы сервисов обхода блокировок в нашей стране действуют крупные штрафы до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 000 для юридических лиц.
3: Таиланд сократит срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней. Местный кабинет министров согласовал эти сроки еще в мае этого года, и теперь решение утвердили окончательно. Оно вступит в силу с 15 сентября. Также число государств, граждане которых смогут въезжать в Таиланд без виз, сократится с 93 до 60. В список войдут США, Канада, страны Евросоюза, Турция, Арабские Эмираты и другие. Россия входит в отдельный список государств, с которыми у Таиланда есть двусторонние соглашения. Россияне могут находиться в стране без виз с туристическими целями до 30 дней.
2: Национальная федерация производителей кофе Колумбии презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо, а на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 2 сентября. Отмечается день патрульно-постовой службы полиции. Ну, здесь вообще шутить не хочется. А еще день свободного ветра в крыльях, день черничного эскимо на палочке и всемирный день кокоса.
2: Жители Африки утверждают, что им известны почти 100 вариантов, как можно использовать кокосовую пальму. Включая плоды, разумеется. Из кокосов изготавливают напитки, варенье, вино, уксус. Из листовых почек салат. Из масла делают мыло, а также используют его для топлива в лампах.
1: Так у них там больше ничего нет. Если колумбийцы из кофейной гущи придумали спортивную одежду делать, не удивлюсь.
2: Действительно, когда деваться некуда, еще не так вывернешься. Из волокон одежду, скатерти, канаты и бумагу, из скорлупы кокосовой посуды, из стволов мебель, из опилок чернила. Это же разумеется, правда же?
1: Очевидная вещь.
2: Абсолютно. Кокосы приобрели невероятную популярность и на данный момент используются не только в качестве биологической добавки и полезного напитка, но и в качестве суперингредиента в рецептах хипстеров-гурманов. Однако это не единственные факты, которые говорят о пользе вот этого плода жизни, как его тоже называют, у жителей Тихоокеанского побережья. Существует обычай высаживать кокосовую пальму, когда в семье рождается ребенок, здоровье которого оценивают потом по состоянию растущего дерева. То есть еще и магические свойства. Обладая бактерицидными свойствами, кокос не гниет ни при какой влажности, сохраняя в течение десятков лет свою упругость и эластичность.
1: Хочу кокосовый дом.
2: Я хочу кокосовый... Я хотел сказать, кокосовое кресло, ты мыслишь масштабнее. Если выставит раскрытый...
1: Кокосовый автомобиль.
2: Лапуля. Если выставить раскрытый орех на солнце и присоединить к нему электроды, он превращается в батарею, способную снабжать электричеством транзисторный приемник в течение месяца. Соответственно, именно столько вы будете служить...
1: Радио Ваня.
2: Круглые сутки радио Ваня совершенно бесплатно.
1: Не, ну как бесплатно? Сначала ты покупаешь билет и едешь куда?
2: Ну, на какой-нибудь Тихоокеанский
1: остров.
2: То есть 5-6 тысяч километров.
1: Да, берешь там настоящий кокос, привозишь его обратно, как бы там не совсем бесплатно получается. Просто все, что продают у нас, знаешь, иногда вот сомнения возникают. А на самом ли деле это кокос?
2: Что вы называете кокос?
1: А чего, вон китайцы уже яйца подделывают.
0: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Вань.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура – плюс 14. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу – до плюс 20.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Осторожно, лето закончилось.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
8: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками.
14: Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, все живы после 1 сентября? У некоторых это были просто линейки и встречи с одноклассниками, а кто-то уже начал учиться. Кто-то учится, кто-то работать, ну а некоторые сидят дома и занимаются хозяйством. Мы сегодня о хозяйстве решили поговорить. Какой самый мелкий, но гениальный совет упростил вам жизнь? Ну, например, да, несколько лет назад стала популярная история, что можно на тарелочку надеть пакетик, потом положить макарошки, съесть их, а потом пакетик снять, вроде как выбросить, а тарелочка чистенькая, вот вам, пожалуйста. Маленький такой крошечный лайфхак. С другой стороны, ну что, составляет труда помыть тарелку? Конечно, нет. Но опять же, лень, матушка, вот ну не хочется. А если у вас много людей, например, собралось, тогда всем выдать по пакетику и нечего тут пачкать посуду. Да, придумана на этот случай одноразовая посуда, с одной-то стороны. Но, с другой стороны, русский человек, он же как? Ему же лишь бы что-нибудь вот такое вот интересненькое зацепить. У тебя есть какие-то лайфхаки? Ну, типа, знаешь, там, надеть на палку мочалку и между ребер батареи протереть там или еще что-нибудь.
2: Нет, это очень сложно. Для меня, у меня самый любимый это психофизический лайфхак, который я услышал, даже не помню от кого. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Это касается абсолютно всех дел, в том числе, конечно же, и домашних, хозяйственных, потому что, ну, ты понимаешь, что только пылесосом обработать пол, ну, как бы, это такой, это полумеры, что называется.
1: Пылесос — это взять, для слабаков.
2: Это для слабаков, то есть надо брать нормальную швабру, умную, да, с отжимом, с этим средством, с теплой водой, чтобы пол вкусно пах после всех...
1: Кстати, по поводу вкусно пах, да. Тут в одном магазине, ну, так скажем, не очень высоких цен, я обнаружила чудесное средство для мытья полов с ароматом Lost Cherry. Представляешь? И теперь ты в воду это наливаешь.
2: И теперь у тебя так, немножко чеховское настроение, потому что не квартира, а вишневый сад.
1: Итак, друзья, какой самый мелкий, но гениальный совет упростил вам жизнь? Спрашиваем мы у вас. Вы об этом можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». И, кстати, фотки тоже, если у вас есть интересные, присылать. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». И, конечно же, канал в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». В телеграме вы, кстати, можете еще и оставлять голосовые сообщения. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вас ждут дела, которые потребуют известной изобретательности.
2: Овны, мужчины, вам стоит быть осторожными в проявлении инициативы. Ваша настойчивость может кое-кого спугнуть.
1: Тельцы, женщины, вы многое успеете сделать, особенно это касается тех дел, которые вы постоянно откладывали.
2: Тельцы, мужчины, не заставляйте ревновать ваши половинки, не подливайте масла в огонь.
1: Близнецы, женщины, вы тратите деньги так увлеченно и вдохновенно, что есть вероятность в итоге остаться на мели.
2: Близнецы, мужчины, выдержка и способность пойти на разумный компромисс помогут быстро решить многие вопросы.
1: Раки, женщины, вы почувствуете прилив сил, станете гораздо увереннее и, наконец-то, возьметесь за то, что давно забросили.
2: Раки, мужчины, ваша скромность и серьезность привлечет внимание тех, кто достоин симпатии.
1: Львы, женщины, многое получается хорошо даже там, где еще совсем недавно возникали существенные затруднения.
2: Львы, мужчины, вам кажется, что близкие ограничивают вашу свободу. На самом деле они просто за вас беспокоятся.
1: Девы, женщины, не бойтесь браться за сложные дела, требующие внимания и сосредоточенности.
2: Девы, мужчины, ваша доверчивость обезоруживает приличных людей, а всяких прохиндеев, наоборот, вдохновляет.
1: Весы, женщины, ищите достойное применение своим талантам. Сегодня они могут оказаться особенно полезными.
2: Весы, мужчины, не идеализируйте прошлое. Голова, повернутая назад, может отвлечь вас от решения актуальных проблем.
1: Скорпионы, женщины, все, что вы расскажете о своих достижениях, будет воспринято адекватно и вызовет уважение.
2: Скорпионы, мужчины, отложите выяснение отношений и поиски виноватых и потратьте время на себя.
1: Стрельцы, женщины, сохранять спокойствие трудно, но совершенно необходимо, иначе что-то пойдет не так.
2: Стрельцы, мужчины, вас буквально рвут на части. Все с вами хотят пообщаться, ищут вашей поддержки и дружеского участия.
1: Козероги, женщины, сегодня будет огромное количество пустых разговоров. Поэтому не забывайте про свои интересы.
2: Козероги, мужчины, благоприятный эмоциональный фон, вам комфортно, вы принимаете верные решения без колебаний.
1: Водолеи, женщины, удачный день. Вы сделаете много хорошего, если не будете суетиться и спешить.
2: Водолеи, мужчины, вы получите массу доказательств своей правоты, что позволит вам одержать верх в любом споре.
1: Рыбы, женщины, вы стараетесь избегать риска. И правильно делаете. Сейчас лучше поосторожничать.
2: Рыбы, мужчины, проявлять инициативу непросто, но если вас окружают настоящие крепкие профессионалы, ваши идеи поймут и примут.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Звук поставим на всю. И соседи не спят.
3: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда, 2 сентября. И вы сегодня рассказываете нам о лайфхаках, простых и невероятно помогающих в быту, в нашей обычной жизни. Я тут нашел сообщение от Натальи. Держатель рулонов для хранения браслетов. Это имеется в виду втулка, понятно, от чего, на которую навешана куча-куча разных фенечек, браслетиков. Ну, понятно, если это касается, ну, какой-нибудь девчонки, и если это втулка, ну, там, какого-то нежно-розового цвета, ну, это одно, потому что наворачивать, например, на такую втулку браслет от Cartier и от Tiffany, ну, будет как-то, может быть, не осмотрительно.
2: Мне кажется, не соответствующе. Ты как-то не к той аудитории обращаешься. У меня, например, все время такие какие-то штучки попадаются. Друзья, если у вас есть интересные идеи, то вы можете их оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И, например, классное сообщение. Чтобы бульон был прозрачным, нужно, оказывается, вырезать из пергамента круг по размеру кастрюли, скомкать его, расправить и положить на поверхность жидкости. И пена останется на бумаге. Можешь себе такое представить? Мы-то там с половничком стояли и с ложечкой собирали эту пенку в кружечку, чтобы вот все вот это вот получилось. А оказывается, надо было просто положить пергамент, и он все соберет на себя.
1: Гениальный способ хранить гладильную доску вертикально, предлагает Марина Александровна. Она пишет, чтобы гладильная доска не занимала много места, хранить ее вертикально за дверью. Для этого можно использовать специальные крючки или держатели. Ну, действительно, гениальный способ, но мне повезло, прежние хозяева моей нынешней квартиры в платяном шкафу в прихожей оборудовали прям внутри специальное небольшое отделение, где как раз можно очень удобно хранить и гладильную доску, и сушилку.
2: Ну, ты понимаешь, сейчас, конечно, можно сделать мебель на заказ, и тебе, естественно, сделают эти отсеки и все остальное. Мне вот, например, больше всего понравилось зеркало. Видела тоже в одном из пабликов. Зеркало висит на стене, но оно такое толстенькое. А ты его открываешь, и оттуда выпадает гладильная доска. Ну, то есть она такая раз. Знаешь, как столики раньше. Ножку подворачиваешь, и она ставится.
1: Подкидной такой.
2: Да. Потом раз, и как будто у тебя опять зеркало. А какие лайфхаки знаете вы? Рассказывайте, показывайте. Я напомню, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку шопера от радио Ваня.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов.

0: указания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С 1 января в России станет доступен жилищный вклад. В Омске подвели итоги трудоустройства подростков, и россияне назвали самые полезные школьные предметы. Подробнее об этом через секунду. Эксперты напомнили водителям о праве требовать паспорт качества бензина на АЗС. В документе содержится информация о топливе, в том числе его класс. Об этом рассказали в независимом аналитическом агентстве нефтегазового сектора. Напомню, бензин и дизель классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 поступят в продажу на российские заправки с 1 сентября, сообщили в Минэнерго. Топливо этих экологических классов отличается повышенным содержанием серы, которое влияет на срок службы мотора и катализатора. С начала будущего года в России появится специальный вклад для накопления на жилье. Средства на жилищном вкладе будут застрахованы на сумму до 10 миллионов вместо стандартного лимита. Использовать накопления разрешат только для приобретения или строительства недвижимости. Банк сможет рассмотреть заявку клиента на льготных условиях после накопления минимального первоначального взноса. Таким образом, инструмент объединит накопительный механизм с последующим оформлением ипотеки. Этим летом в благоустройстве общественных пространств было занято более 1200 омских школьников. Итоги летнего трудоустройства подростков подвели в мэрии. Под руководством наставников школьники и студенты ухаживали за цветами и очищали лесопарковые зоны от мусора. Как отметили в администрации, временная занятость помогает подросткам заработать и формирует чувство ответственности. Для мечей разработали интерактивную карту «Осень». Цифровой сервис призван помочь жителям и гостям города в навигации по культурной, спортивной и общественной жизни. Каждый объект на карте снабжен подробным описанием с указанием точного адреса, даты и времени проведения. Информацию о событиях будут еженедельно обновлять. Ознакомиться с полной афишей и спланировать свой осенний отдых можно по ссылке, указанной на сайте мэрии. Большинство россиян считают русский язык и математику самыми полезными предметами школьной программы. Это результаты исследования сервиса Работа.ру. В тройке также иностранный язык. При этом женщины чаще отдают предпочтение русскому языку, тогда как мужчины – математике. Кроме того, респонденты перечислили дисциплины, которых им не хватало в школе. Это основы финансовой и юридической грамотности, основы медицинской грамотности, а также основы психологии. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел и слез.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про лайфхаки, гениальные, но очень даже простые. Об этом мы предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» или в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», или в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И мне вот сообщение попалось от Анны. Я беру несколько тряпок для мытья полов и во время уборки не полощу одну и ту же тряпку, а просто беру следующую чистую и уже в конце уборки мою все тряпки. Здорово экономит время. Я что хочу сказать, Анечка. Я вот, например, тоже для себя обнаружила, что если взять влажные салфетки, ну, недорогие, да, я хожу, покупаю периодически в каких-то недорогих магазинах, и просто этими влажными салфетками протереть все поверхности, а они еще и дезинфицирующие, а потом их просто выбросить. Вообще ничего полоскать не надо.
2: Я, кстати говоря, ну, чисто интуитивно тоже вышел вот на такую историю, потому что тряпки, особенно в случае довольно серьезного загрязнения, они очень плохо отстирываются, отмываются, поэтому...
1: Да, но что самое интересное, этими салфетками еще и можно какой-то мусор попутно собрать, и как бы он прилипает к этой мокрой тряпке, и ты его как раз собираешь и выкидываешь сразу же еще и мусор.
2: Ну, не секрет, что я давно уже мечтаю жить с тобой, потому что это что-то...
1: Я могу все.
2: Рай для аллергика, да, ни одной пылинки. Катя Гудилина в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Мой микрогениальный совет – фотографировать все важные бумаги, ну, то есть чеки, рецепты, документы, и складываю это в отдельную папку в облаке. Google по картинке находит нужное буквально за секунды, и не нужно рыться во всяких ящиках. Вот такой маленький лайфхак, а жизнь реально упростила. Всем бодрого заряда, кстати, по поводу вот Катиной заметки. Я тут заказывал себе новые очки, и когда я уже оплатил их, мне выдали обычную бумажную квитанцию, угу. И оптометрист говорит: вы сфотографируйте, потому что бог его знает, когда придет заказ, и будет ли у вас под рукой бумажный вариант.
1: Тут же еще понимаешь, ну, какая все. Тема, что эти чеки, ты замечал, да, что они через какое-то время бледнеют, и все из них исчезает.
2: Да, как будто бы они написаны секретными чернилами.
1: Да, и попробуй потом докажи, что он у тебя был. Вот и фотография, она как минимум хоть что-то, может быть, сохранит.
2: Подтвердит.
1: Да. А еще одно сообщение на этот раз в нашем канале в Максе от Юлии Максимовой. Самый гениальный совет: если не помещается кусок тортика в контейнер, просто положить его на крышечку, а контейнер надеть сверху, и тогда он останется в холодосе и доедет целый, не будет как в кашу. Да, то есть нужно не торт складывать в контейнер, а контейнером накрывать торт. Вот какая штука. Я, кстати, такое тоже уже видела. Спасибо, Юля, что напомнили.
2: А, Татьяна Снегирева. Такой лайфхак: каждый день выбирать одну самую важную задачу, делать ее первой. Ну, а все остальное, так сказать, по остаточному принципу. А почему это работает? Поскольку ты гарантированно двигаешься к большим целям, даже если день пошел не по плану, и не чувствуешь, что ничего не успел, потому что главное — это уже сделано. Я абсолютно согласен, вот у меня такая же абсолютно философия. Сначала делать важные, но такие скучноватые, может быть, не очень интересные дела, а потом уже какое-то наслаждение, но тоже полезное.
1: Да, друзья, продолжаем делиться лайфхаками, читать тоже продолжим, но чуть позже.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Ива Варова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня вы нам рассказываете о полезных и достаточно простых эффективных лайфхаках, которые взяли на заметку. Таня отметилась в нашем канале в Макс, ну так называется, радио Ваня. Список покупок вешай на холодильник. Значит, суть этого предложения – держать блокнот, ну или какую-то заметку, да, какую-то бумажку, на видном месте записывать туда все, что заканчивается или хочется приобрести. В магазин идешь и берешь готовый список. Это для того, чтобы избежать импульсивных так называемых покупок. Почему это работает? Перестаешь покупать лишнее, потому что не хватает там что-то на всякий случай и не забываешь нужное, ну, потому что оно просто уже записано, оно перед тобой, перед глазами. Плюс экономится время на составление списка перед каждым походом.
2: А ты знаешь, у меня вот вторая жена моего первого мужа...
1: Обожаю ваши формулировочки, да.
2: Она составляет список по воскресеньям, даже не список, а меню на неделю, и поэтому меню четко, они закупаются в воскресенье. И она, да, готовит, то есть, во-первых, семья знает, что будет в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу и так далее, да, а во-вторых, опять же, лишнее не закупают. Но тут вопросик возникает вот какой. Я, например, в какой-то из дней вдруг хочу креветку. Или вдруг хочу, а у меня написано, что сегодня котлета. Ну и вот как с этим быть? Это я не могу себе отказать.
1: Ты знаешь, что у меня абсолютно то же самое. Это в психиатрии называется полевое поведение. То есть все, что попадает в поле зрения, ты вдруг начинаешь хотеть.
2: Елизавета Перовская. Купить робот-пылесос. Лайфхак. И кот доволен, дерется с ним. И куча мусора регулярно собирается. А если воды зальешь, то еще и полы помоют. Полы. Но это если у вас ровные поверхности и достаточно просторная квартира. Потому что у меня, например, столько углов в квартире за перепланировка, и там такая история случилась, что робот-пылесос все время в какой-нибудь угол заезжал, и там лужу после себя оставлял и не знал, как оттуда выйти.
1: Поняли.
2: Да там у меня даже
1: протекал.
2: Мама, когда приехала ко мне в первый раз в гости после того, как мы сделали ремонт, даже мама не могла понять, в какую сторону нужно в этой квартире пойти, чтобы зайти в ту или иную комнату. У меня там лабиринты те еще. Не потому, что квартира большая, а потому, что очень хитро сплетенная планировочка.
1: Зухра пишет из Стерлитамака, Башкортостан, привет. Суперпомощь мне оказывает стиральная машинка «Пчелка». Мы ее используем для мытья морковки, вот которая прямо с грядки, да, постирал морковку, и она идеально чистая, готовая для переработки на зиму. Ну, конечно, у нас и объемы не маленькие, естественно, имеется в виду мытье чистой водой без применения химических средств.
2: Да, некоторые, кстати, посудомойку для тех же целей используют для помывки картофеля.
1: Я видел у одного лайфхакера.
2: Какие вы лайфхаки используете, рассказывайте и, может быть, даже показывайте, как вот, например, это сделала Олеся в нашем телеграм-канале. На канале радио Ваня ФМ показала нам зеркало, за которым прячется гладильная доска, ну и себя заодно. Алёшка уже в обмороке пошла откачивать.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В

0: ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили делиться лайфхаками. Кто что применяет в быту, дома. Ну, может быть, по мелочи, казалось бы. Это ведь на поверхности лежит. А ты никак не догадывался. А вдруг прочитал где-нибудь, попользовался, использовал. И оказалось, что это гениально. Наталья Шестиперова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Доброе утро, мои дорогулечки. Привет, Наталек. Встала в 5 утра и думаю, чем же себя занять? Вот представляешь, да, человек? Да? Наташ, надо было приезжать к нам, я не знаю, мы бы тут с тобой повеселились бы как-то.
2: Ты бы нам завтрак приготовила.
1: А помою-ка, думаю, бабушке плиту газовую. А до этого я, значит, купила средство. Особо не доверяя, там написано «одна минута». Ну, действительно соответствует. Всем хорошего дня, отличного настроения. Значит, фотография плиты и средство прилагается. И это не реклама. Это Наташка от сердца оторвала.
2: Мария Михайловна Быкова, та самая, отметилась в Максе. Доброе утро. Поскольку у нас большая семья, вечная проблема, где чья зарядка от смартфона. Я взяла термонаклейки для пасхальных яиц, надела на блок зарядки и феном их нагрела так, чтобы они закрепились. И теперь у каждого свой рисунок, зарядки, соответственно, не путаем. То есть каждому присвоен свой образ.
1: Слушай, а у меня тоже есть, ну, я не знаю уж, как бы назвать это лайфхаком или нет. Мы когда делали кухню на дачу, она небольшая получилась, и поэтому мы решили не врезать в нее плиту. Ну, как бы, чтобы сохранить место для, во-первых, сейчас очень много всяких гаджетов. А во-вторых, чтобы сохранить разделочное, как говорится, место. Но у меня есть отдельный шкаф, и там стоит мультиварка, аэрогриль, электрогриль, вафельница, плитка индукционная. В общем,
2: Боинг 747.
1: Всякие разные предметы. Единственное, что мы встроили вытяжку в шкафчик. Так вот, я беру тот предмет, на котором я сегодня представляю себе готовку, ставлю его под вытяжку, соответственно, все это организовываю. Не, ну чайник у меня, естественно, просто стоит. Все это организовываю и потом обратно в шкафчик убираю. Очень удобно. И кухня вся ровненькая, пожалуйста, можно там что-то резать, там, да, переливать, месить. И плиты лишней нет. Вот. Потому что сейчас плита, это, знаете ли, мне кажется, скоро она будет рудиментом. Хотя многие со мной поспорят. Некоторые люди не любят гаджеты, а я обожаю. Ну не кряхти, скажи, что ты уже хотел.
2: Профессор Пивоварова, я хотел спросить, а у вас электрочайник или который вот ставится на плиту?
1: У меня электрочайник, причем я обожаю прозрачные чайники, чтобы они были с подсветкой, и я видела, как пузырики.
3: Бульки.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
4: Если в окно...

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей, Кемеровка 1400, Кокшетау 2000, Щучинск 2200, Макинск 2500, Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Торговые онлайн-площадки обязали предоставлять гражданам документы на товары. Минцифры ужесточило контроль за белыми списками сайтов. В Колумбии представили линейку спортивной одежды из кофейной гущи.
2: В России расширились требования законодательства в области защиты потребительских прав, касающиеся онлайн-торговли. Теперь площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции, пишет РИА Новости. В карточках товаров продавцы должны указывать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и деклараций. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей.
1: Минцифры ужесточило контроль за белыми списками сайтов. Мера введена для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельной подсети. Необходимость изменений возникла из-за того, что на одном сетевом адресе могут находиться десятки различных сайтов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины, интим-услуг и наркошопы, пишет РБК. Новая архитектура сети исключит подобные уязвимости. В ведомстве также напомнили, что за распространение рекламы сервисов обхода блокировок в нашей стране действуют крупные штрафы до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 000 для юридических лиц.
2: Таиланд сократит срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней. Местный кабинет министров согласовал эти сроки еще в мае этого года, и теперь решение утвердили окончательно. Оно вступит в силу с 15 сентября. Также число государств, граждане которых смогут въезжать в Таиланд без виз, сократится с 93 до 60. В список войдут США, Канада, страны Евросоюза, Турция, Арабские Эмираты и другие. Россия входит в отдельный список государств, с которыми у Таиланда есть двусторонние соглашения. Россияне могут находиться в стране без виз с туристическими целями до 30 дней.
1: Национальная федерация производителей кофе Колумбии презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо, а на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 2 сентября. Отмечается день патрульно-постовой службы полиции. Ну, здесь вообще шутить не хочется. А еще день свободного ветра в крыльях, день черничного эскимо на палочке и всемирный день кокоса.
1: Жители Африки утверждают, что им известны почти 100 вариантов, как можно использовать кокосовую пальму. Включая плоды, разумеется. Из кокосов изготавливают напитки, варенье, вино, уксус. Из листовых почек салат. Из масла делают мыло, а также используют его для топлива в лампах.
0: Так у них там больше ничего нет. Если колумбийцы из кофейной гущи придумали спортивную одежду делать, не удивлюсь.
1: Действительно. Когда деваться некуда, еще не так вывернешься. Из волокон одежду, скатерти, канаты, бумагу, из скорлупы кокосовой посуды, из стволов мебель, из опилок чернила. Это же разумеется, правда же?
0: Очевидная вещь.
1: Абсолютно. Кокосы приобрели невероятную популярность и на данный момент используются не только в качестве биологической добавки и полезного напитка, но и в качестве суперингредиента в рецептах хипстеров-гурманов. Однако это не единственные факты, которые говорят о пользе вот этого плода жизни, как его тоже называют, у жителей Тихоокеанского побережья. Существует обычай высаживать кокосовую пальму, когда в семье рождается ребенок, здоровье которого оценивают потом по состоянию растущего дерева. То есть еще и магические свойства. Обладая бактерицидными свойствами, кокос не гниет ни при какой влажности, сохраняя в течение десятков лет свою упругость и эластичность.
0: Хочу кокосовый дом.
1: Я хочу кокосовый... Я хотел сказать, кокосовое кресло, ты мыслишь масштабнее. Если выставит раскрытый...
0: Кокосовый автомобиль.
1: Лапуля. Если выставить раскрытый орех на солнце и присоединить к нему электроды, он превращается в батарею, способную снабжать электричеством транзисторный приемник в течение месяца. Соответственно, именно столько вы будете служить...
0: Радио Ваня.
1: Круглые сутки радио Ваня совершенно бесплатно.
0: Не, ну как бесплатно? Сначала ты покупаешь билет, едешь куда?
1: Ну, на какой-нибудь Тихоокеанский
0: остров.
1: То есть 5-6 тысяч километров.
0: Да, берешь там настоящий кокос, привозишь его обратно, как бы там не совсем бесплатно получается. Просто все, что продают у нас, знаешь, иногда вот сомнения возникают. А на самом ли деле это кокос?
1: Что вы называете кокосом?
0: А чё, вон китайцы уже яйца подделывают.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура – плюс 14. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры. В пятницу – до плюс 20.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: За шубой! Империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
5: 38-58-18.
6: Осторожно, лето закончилось.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивая, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
11: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
12: Прозрачные цены.
11: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
12: Со стороны Квадро.
11: Green Auto.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребята, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, миксер и овощерезка. А мы приглашаем вас резко пройти в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали...
3: бытовой прибор. Вот. А что касается, кстати, овощерезки, я тут на маркетплейсе присмотрела себе электрическую для того, чтобы не на терке тереть морковки, вот эти вот все в диком количестве наросшие у мамы на даче и все остальное, а вот всякими разными ломтиками, пластиками. И не так и дорого она стоит, кстати, эта самая овощерезка. Она присасывается к столу, и в 3 секунды тебе 3 килограмма моркови превращает практически в корейскую морковь.
2: А соломкой, то есть может она,
3: можно,
2: да?
3: Соломкой, можно кружочками, можно как будто бы на обычной терочке. Там 8, по-моему, насадочек. Ой. И ко мне просто приезжала подруга буквально вот недавно из Калининграда и рассказала, что у них с мамой на кухне самый используемый предмет – это овощерезка.
2: И поэтому, они прекрасно выглядят, потому
3: вообще,
2: что больше внимания уделяют вообще.
3: Да. Итак, друзья, а у нас на картинке подсказки, которая, я напомню, находится на стене нашей группы ВКонтакте «Радио Ваня», прекрасная картина, горы, вода, море, небо. И, знаете, в такой момент не хочется думать ни о каких бытовых приборах, которые мы загадали, и то, да, еще раз вот напоминаю, а хочется взять шезлонг, сесть и смотреть на эту водную гладь, ну, или не совсем гладь. Так вот, какой же бытовой прибор вам приходит на ум, глядя на картинку-подсказку, спрашиваем мы у вас. Автор одного из комментариев не уйдет сегодня с пустыми руками. Автор одного из правильных ответов.
2: Да, получит 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
1: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ты только сияй, ты только танцуй под каплями пыли.

0: Утренняя зарядка на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, мы вас приглашаем посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали бытовой прибор.
2: На картинке подсказки пейзаж, вода, горы, небо, очень красивый, вода спокойная, разве что небольшие, совсем крошечные волны бегут по этой воде, возможно, от дуновения легкого ветерка. Мне кажется, сейчас ты скажешь, меня Пришвин покусал. Такое тоже возможно, у меня иногда бывают романтические настроения, и хочется вот на берегу этого водоема сейчас сесть, закинуть удочку, может быть, даже, или просто ногу на ногу, ну там кому как повезет, и что-нибудь достать или из воды, или из своей головы. Такое тоже может быть. Мысли, знаешь, какие приходят вот в таких уединенных местах? Сразу же хочется жить и все остальное. Значит, друзья, мы же сегодня загадали вот этот самый бытовой прибор. А вы что нам сказали? Что это, мол, утюг. Погладить бы эту воду. Или магнитофон. Неплохо было бы нарушить эту прекрасную тишину с пением птиц какой-нибудь дурацкой музыкой. Нет.
3: У Светки Соколовой день рождения!
2: А это, кстати, мне очень нравится песня. Я, знаешь, как зажигала в молодости под нее? Ух, если бы я тебя тогда встретила, ты бы, наверное, на меня даже...
1: Я бы от тебя не ушел, это 100%. А я помню, слушай, еще те времена, когда буквально из каждой шавермы, из каждого киоска и ларька вот неслась эта песенка.
2: Ну, ты представляешь, а я даже помню те времена, ну, я сейчас про себя лично говорю, из каждой шаурмы неслась такая штука. Я уж молчу про Донар, популярный в городе Кирове, в котором я родилась.
1: На другой планете жила, да?
2: И прожила целых, да, 23 года. А еще у нас есть из вариантов ответа фильтр. Нет тут никаких фильтров, это натуральная природа. Фен, отпариватель и увлажнитель, но все это неверно, друзья. Мы уже даже и подсказывали вам, что, мол, на волны посмотрите. Кто-то подумал, что их здесь нет, но на самом деле они есть. Просто они маленькие, такие микроволны. И с правильным ответом микроволновка у нас сегодня побеждает Анна Красуцкая.
1: Дорогая Анна, вы получаете 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области. 18+.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня. We'll be right back.

0: «Плохие приметы» на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 2 сентября, отмечается по народному календарю Самойлов день. Вообще на Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола. За сильный пол иногда тоже нужно заступаться. И говорили: «Самойла пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником. Дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.
2: Это когда это мы добрые да сытые принимались за дела? Мы же после такого завтрака должны еще часа 3-4 спокойно отдохнуть в горизонтальном положении.
1: Да, нужно как-то вот диванные дела сначала закончить, конечно, а уж потом за какие-то другие приниматься. Вообще в Самойлов день просили также хорошей погоды для осенних работ, ведь времени-то для них оставалось совсем мало, приближалось зима, ну а нам Роман Вильфанд пообещал на всей территории России теплый сентябрь. Я, кстати, давно уже говорила, что время сдвинулось. У нас вот июнь был, как будто это был май. Дальше был июль, как будто бы прям лето-лето. Потом август. Ну, август немножечко подкачал, но все-таки было пару неделек. А вот сейчас прям сентябрь — это такой полноценный август. Не зря же предлагалось ранее сделать сентябрь тоже отпускным месяцем. Ну, по крайней мере, там для детей. И, конечно же,
2: да,
1: для родителей.
2: Да, Вольфович нам предлагал в свое время, и Витя оказался
1: в
2: 1548 китайский раз прав, да. А в этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинками шли за урожаем, после школы, разумеется. На столе с частым блюдом в этот день, соответственно, были жареные грибы с картофелем.
1: Ой, можно я еще раз спрошу? Друзья, если вдруг кто-то набрел на поляну рыжиков, вы расскажите либо где это, либо продайте литра 3. Жить без них не могу.
2: И мне тоже 3 литра продайте, пожалуйста, чего-нибудь рыжего.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
8: Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены! Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить! Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Все, что ты любишь, на радио Ваня.
4: Тайна!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Владельцы кур и кроликов отныне должны ставить их на учет. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины.
2: С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет. Но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили в Россельхознадзоре. Необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только, если их насчитывается больше 10. В ведомстве советуют найти контакты госветслужбы и сообщить о желании зарегистрировать живность в системе ветеринарного учета Хариот, пишет «Вечерняя Москва». Напомним, ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ, чтобы поставить их на учет.
1: Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям на внутреннем рынке, а также в Россию и Киргизию. До конца сентября компания отменила плату за перевозку поставок в эти логистические центры. Об этом сервис сообщил в телеграм-канале. Кроме того, будут сняты ограничения по объемам и габаритам грузов. Marketplace также пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. Только за последнюю неделю атакам беспилотников подверглись склады «Озон» в Краснодаре, Махачкале, Уфе, Оренбурге и Белгороде. Ранее аналогичным ударам с воздуха массово подвергались объекты другого крупного маркетплейса «Wildberries».
2: Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. «Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет мне душевную боль, но я понимаю, что пришло время», — написал Месси. На чемпионате мира 2026 Месси забил 8 мячей и занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины, пишет чемпионат.
1: Зубную щетку, оснащенную встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта, анонсировал один известный производитель техники. Как сообщается в пресс-релизе компании, встроенный макрообъектив имеет разрешение 100 тысяч мегапикселей. Алгоритм машинного обучения в реальном времени анализирует 28 изображений в секунду, определяет промежутки между зубами и при необходимости запускает точечную струйную очистку полости рта. Продажи уже начались. Цена такой щетки $499, пишет Москва 24.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Дани и для Ани.
1: Овны женщины, вас ждут дела, которые потребуют известной изобретательности.
2: Овны мужчины, вам стоит быть осторожными в проявлении инициативы. Ваша настойчивость может кое-кого спугнуть.
1: Тельцы женщины, вы многое успеете сделать, особенно это касается тех дел, которые вы постоянно откладывали.
2: Тельцы мужчины, не заставляйте ревновать ваши половинки, не подливайте масла в огонь.
1: Близнецы женщины, вы тратите деньги так увлеченно и вдохновенно, что есть вероятность в итоге остаться на мели.
2: Близнецы мужчины, выдержка и способность пойти на разумный компромисс помогут быстро решить многие вопросы.
1: Раки женщины, вы почувствуете прилив сил, станете гораздо увереннее и, наконец-то, возьметесь за то, что давно забросили.
2: Раки мужчины, ваша скромность и серьезность привлечет внимание тех, кто достоин симпатии.
1: Львы женщины, многое получается хорошо даже там, где еще совсем недавно возникали существенные затруднения.
2: Львы мужчины, вам кажется, что близкие ограничивают вашу свободу. На самом деле они просто за вас беспокоятся.
1: Девы-женщины, не бойтесь браться за сложные дела, требующие внимания и сосредоточенности.
2: Девы-мужчины, ваша доверчивость обезоруживает приличных людей, а всяких прохиндеев, наоборот, вдохновляет.
1: Весы-женщины, ищите достойное применение своим талантам. Сегодня они могут оказаться особенно полезными.
2: Весы-мужчины, не идеализируйте прошлое. Голова, повернутая назад, может отвлечь вас от решения актуальных проблем.
1: Скорпионы-женщины, все, что вы расскажете о своих достижениях, будет воспринято адекватно и вызовет уважение.
2: Скорпионы-мужчины, отложите выяснение отношений и поиски виноватых и потратьте время на себя.
1: Стрельцы-женщины, сохранять спокойствие трудно, но совершенно необходимо, иначе что-то пойдет не так.
2: Стрельцы-мужчины, вас буквально рвут на части. Все с вами хотят пообщаться, ищут вашей поддержки и дружеского участия.
1: Козероги-женщины, сегодня будет огромное количество пустых разговоров. Поэтому не забывайте про свои интересы.
2: Козероги мужчины, благоприятный эмоциональный фон, вам комфортно, вы принимаете верные решения без колебаний.
1: Водолеи женщины, удачный день. Вы сделаете много хорошего, если не будете суетиться и спешить.
2: Водолеи мужчины, вы получите массу доказательств своей правоты, что позволит вам одержать верх в любом споре.
1: Рыбы женщины, вы стараетесь избегать риска. И правильно делаете. Сейчас лучше поосторожничать.
2: Рыбы мужчины, проявлять инициативу непросто, но если вас окружают настоящие крепкие профессионалы, ваши идеи поймут и примут.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». «Катя, возьми телефон» пели эти два молодых человека лет 20, а то и больше назад, но, видимо, не докричались. Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский с новой композицией «Таня, не плачь» решили сменить и девушку, и имя. Возможно, Таня каким-то невероятным образом повлияет на их судьбу, и этот дуэт, не побоюсь этого слова, мальчиков-красавчиков, даже словосочетание, снова взлетит на вершины чартов. Дима Бикбаев в свое время ушел из музыки, с большой сцены, скажем так, с большой сцены поп-музыки и перешел на большую сцену театра. Он работал режиссером и чем он только там не занимался в этом своем театре. И, как говорят злопыхатели, Влад Соколовский вот недавно решил вытащить Диму из подвала. Ребята, кстати, сами шутят на эту тему. И вновь представить публике.
2: Ты знаешь, а вот сейчас передо мной, ну, по-моему, относительно свежая фотка Димы Бикбаева, где он в таком, знаешь, писательском...
1: Амплуа,
2: да, в таком образе, он в очках, у него каре такое гоголевское.
1: Так, а у него всегда было такое гоголевское каре.
2: Да, этот кардиган такой застегнутый.
1: Не, я могу представить, что ты вот сейчас, увидев Диму, да, как-то воспылал к нему. Он вообще всегда был такой достаточно серьезный, такой достаточно... И мне как бы Дима очень сильно нравился. Просто я-то слежу за Димкой давно.
2: Еще со времен «Фабрики звезд».
1: Это еще со времен его рождения, мне кажется. Да.
2: Сама
1: да.
2: Грела воду и приносила свежие полотенца, когда Димка, ну это самое.
1: Да, сказал первое. Значит, друзья, «Таня, не плачь», группа «Бис» на радио «Ваня». Заходите в нашу группу ВКонтакте, радио «Ваня». Голосуйте за то, чтобы эта песня как можно чаще звучала в нашем эфире. Ведь мы с вами, девчонки, своими вот этими вот рученьками можем вознести Димаса, ну и Влада заодно, туда, куда надо.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. И сегодня вы нам рассказываете о тех простых, но высокоэффективных лайфхаках, которые действительно вам очень-очень помогают жить. Анна Флейшман отметилась в нашем канале в Максимум, так и называется радио Ваня. Всем привет из Биробиджана. Стиральная машинка в отключении воды, суперпомогатор, да, вот в этот период. Ставим режим стирки самого высокого градуса и сливаем все в ванну. И так пару раз размыть, потом холодной водой, соответственно. Набрать ванну, чтобы искупать ребенка, ну, нужно около 20 минут, не больше, потому что таким образом ты там при помощи, например, чайника или даже большой там 5-литровой кастрюли. Ну, так быстро они все-таки не...
2: Да и не набегаешься. Не, а тут она раз и сама слила. Я, кстати, да, видела такой лайфхак. Конечно, лучше, чтобы у вас был какой-то нагревательный прибор или лучше бак в доме, но если уж такого не случилось, пожалуйста, действительно хорошая идея. Еще одно сообщение от Андрея. Вот списки покупок, считает Андрей, лучше всего вести в Google таблицах. Шарите ее с членами семьи. Тут я зависла и говорю: Алешка, а что такое шарите?
1: Ну, то есть используете, распространяете, да, между всеми членами семьи, чтобы все были в курсе.
2: Представляешь, какой я человек из пещеры вылез, такое слово не слышал.
1: Да.
2: Ну, в общем, распространяете ее.
1: Но зато, вот видишь, из-за того, что на тебе уже стал образовываться мох, можно определить, где север.
2: Так вот, друзья, распространяете ее между членами семьи, и все туда пишут свои пожелания по покупкам. Что куплено, помечается зеленым, списки иногда все забывают дома, а тут в любой момент можно записать, когда вспомнил о том, что же ты хочешь. И вот туда же, кстати, относится приложение про подарки, виш-лист. Например, у меня такая история как раз в семье сейчас распространена, расшарена.
1: Да-да-да.
2: Да, если выражаться языком Андрея и же с ними. Так вот, значит, есть приложение виш-лист. Ты добавляешь туда друзей, ну, своих друзей или членов семьи, и пишешь то, что ты хочешь. И там очень удобно, можно сразу же ссылочку дать, где это купить и сколько это, естественно, стоит. Вот, твой друг или твоя мама или твой сын, брат, сват заходит туда, заходит к тебе на страничку и смотрит. Отмечает, что он тебе подарит, но ты не видишь, что кто-то что-то отметил. В том и весь сюрприз. Да, ты не знаешь, кто и что тебе там перед праздниками. Вот такая история очень удобная.
1: Да, и, кстати говоря, это очень хорошо в плане выбора. То есть человек...
2: Не мучается.
1: Не поставлен перед фактом, а может, так сказать, ну, исходя из своих возможностей...
2: Да, и самое главное, вот, купить что-то. И самое главное, да, что он не потратит деньги на какую-то ерунду, которая тебе не нужна.
1: В том-то и дело. Поэтому, если, например, в списке есть блокнотик в салатовой обложечке или Lamborghini Diablo ярко-желтого цвета, ну, понятно.
2: Хочешь, я тебе скажу, что у меня есть? У меня есть, значит, овощерезка. Ну, я уже рассказывала про овощерезку электрическую. И студия на улице Кронштадтской за 9 миллионов.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.
3: Тополины пушарают.
4: Как везешь меня домой.
5: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Мари Краймбери.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня лайфхаки собирали всякие бытовые. Вы нам сообщения писали. Очень полезные, кстати, сообщения. И даже еще несколько штучек мы зачитаем. Всем привет от непонятно кого, но совет следующий. Просто имя человек не написал. Идите на работу, кто сейчас не работает. Такой вот лайфхак. Да. Но с другой стороны, если ты не работаешь, но при этом у тебя есть все необходимое, да, и по какой-то причине, может быть, у тебя какой-то пассивный доход происходит там, или, может быть, ты, да...
2: Может быть, ты принц Гарри.
1: Может быть. То зачем тогда идти на работу? Просто потому, для того, чтобы как бы что-то делать, а может быть, я хочу ловить рыбу, это же не работает.
2: Или просто скучать закрытыми глазами.
1: Это вообще обожаю.
2: Моя любимая.
1: Лиана пишет: самый лучший совет – это не отвечать на телефон родителям после 18:00. Если что, я учитель. Это вот на злобу дня, да, сегодня 2 сентября, дети пошли в школу. Просто действительно, дорогие родители, после 18 часов не надо беспокоить товарища учителя. Он с вашими 32 спиногрызами сегодня и так полдня провел.
2: В том-то и дело, если вы, скажем, менеджер, ну, вы понимаете, да, вечерние звонки от клиентов.
1: Вечерние звонки над нами проплывают.
2: Ну, крайне нежелательно.
1: Слушайте радио Ваня. Один из гениальных советов от Рафаэля из солнечного Ташкента.
2: Ну, это,
1: да?
2: Фантастика так. Просто. А Татьяна Андреева в группе «Радио Ваня» ВКонтакте купила мыло банное, а оно в мешочке тканевом продавалось. Я сняла этот мешочек, соответственно, выкинула. Тогда этот кусочек мыла закончился, а оно очень понравилось Тане. Пошла покупать новое, а продавец спрашивает: «Вам мыло нужно с мочалочкой?» А оказывается, этот самый тканевый мешочек. И есть мочалочка. Также можно повесить.
1: А Танечка от него избавилась благополучно.
2: Да, кстати, я именно вот такое мыло, душистое хвойное мыло, вот в такой же вот... В таком же вот пакетике, дробь мочалки недавно приобрел.
1: Что самое интересное, что человеку, конечно, свойственно ошибаться, ничего в этом страшного. Я вот, например, тут давеча спросила: расскажите, а кто где собирает рыжики, ну или продайте. И знаешь что? Мне пришло видео, что у некой Ольги этих рыжиков хоть... В общем, завались. И она мне их демонстрирует на видео. Ну, похвасталась Олька. Олька, я вам завидую, что тут еще скажешь?
2: Это знаменитый был интернет-мем, да? Вы рыбов продаете? Нет.
1: Рыбов.
2: Рыбов.
1: Только показываю.
2: Нет, только показываю. О, красивое.
1: Итак, друзья, мы сегодня решили одарить нашим фирменным шопперам «Радио Ваня» девушку, которая нам предложила способ, как различить зарядки от разных гаджетов в семье. Ну, предположим, это мамина, это папина, это сына. Ну, потому что у каждого должен быть свой провод.
2: Да, девочку зовут Маша Быкова. Говорит: я взяла термонаклейки для пасхальных яиц, надела на блок зарядки каждому и феном их прогрела, чтобы они, ну, как следует закрепились. И теперь у каждого члена семьи свой рисунок зарядки, не путаем.
1: А у вас, Маша, фирменный шоппер «Радио Ваня».
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Омске пасмурно, без осадков. Дневная температура плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры. В пятницу до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России вступил в силу закон о продлении гаражной амнистии платные парковки. В Омске оборудует столичная компания и в Омском сквере поставит новый монумент. Подробнее об этом прямо сейчас. Гаражную амнистию в России продлили еще на 5 лет до сентября 2031 года. Программа позволит в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь о постройках, возведенных до конца 2004 года. За 5 лет россияне зарегистрировали более 840 тысяч объектов. По оценкам депутатов, благодаря продлению программы оформить собственность смогут еще более 500 000 гаражей и участков под ними. Омская мэрия определила подрядчика для создания системы платных парковок в центре города. За 380 миллионов столичная компания установит камеры видеонаблюдения и специализированное программное обеспечение. Новая умная система возьмет на себя информирование автомобилистов о наличии свободных мест, контроль оплаты и фиксацию нарушений правил стоянки. Об этом пишет Новый Омск. Всего в городе планируют оборудовать около 4000 новых машиномест. Наиболее крупные платные зоны появятся на Жукова, Фрунзе, Булатово и Тарской. Также изменения коснутся и основных магистралей. Красный путь, Ленина, Гагарина, Интернациональная и Маркса. Роспотребнадзор проверит школу номер 58 в Камерном переулке. На состояние учебного заведения мечи пожаловались в соцсетях. По словам родителей, козырек над крыльцом частично разрушен. Опасное место огорожено сигнальной лентой. К посту прикреплены и фото. По результатам проверки ведомство обещает принять меры, установленные действующим законодательством. В сквере Октябрьского округа до конца сентября установят памятный знак бывшему директору электромеханического завода. Валентин Зайцев внес огромный вклад в развитие не только оборонно-промышленного комплекса, но и социальной инфраструктуры города. Общественное пространство, где появится мемориал, расположено в границах улиц 1 и 3 военной. Ответственность за содержание объекта возьмет на себя акционерное общество «Сибирские приборы и системы». В Омске завершился пляжный сезон. Все городские пляжи, работавшие в этом году, Советский, Кировский, Центральный 1 и Центральный 2, официально закрыты. На протяжении всего сезона там дежурили специально подготовленные спасатели. Это позволяет обойтись без трагических случаев на территориях пляжа. В мэрии напомнили, что в этом году в региональный административный кодекс были внесены поправки, возлагающие на родителей ответственность за отсутствие контроля за детьми у воды. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью – до плюс 10, днем – плюс 19. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни повышения температуры – воскресенье – до плюс 28.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
5: Прозрачные цены.
4: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1.
5: Со стороны Квадро.
4: Green Auto.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48.
7: 38 10 48.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 53

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Надеемся на осень.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но

0: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в воскресенье до плюс 28.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осторожно, лето закончилось.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
9: Хочешь свой дом? На участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
13: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
16: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
15: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Владельцы кур и кроликов отныне должны ставить их на учет. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Обычный продукт связали со снижением риска гипертонии на четверть. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили в Россельхознадзоре. Необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только, если их насчитывается более 10. В ведомстве советуют найти контакты госветслужбы и сообщить о желании зарегистрировать живность в системе ветеринарного учета «Хоррёт», пишет «Вечерняя Москва». Мы напомним, ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ ставить их на учет. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям на внутреннем рынке, а также в Россию и Киргизию. До конца сентября компания отменила плату за перевозку поставок в эти логистические центры. Об этом сервис сообщил в телеграм-канале. Кроме того, будут сняты ограничения по объемам и габаритам грузов. Marketplace также пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. Только за последнюю неделю атакам беспилотников подверглись склады в Озон в Краснодаре, Махачкале, Уфе, Оренбурге и Белгороде. Ранее аналогичным ударом с воздуха массово подвергались объекты другого крупного маркетплейса Wildberries. Регулярное употребление орехов оказалось связано со значительно меньшим риском развития гипертонии, пишет Лента.ру, ссылаясь на британские исследования. Ученые провели систематический обзор и мета-анализ экспериментов, в которых было зарегистрировано более 20 тысяч случаев гипертонии. Они сравнили вероятность развития заболеваний у людей с разным уровнем потребления орехов и отдельно оценили зависимость риска от их количества в рационе. У людей, употреблявших больше всего орехов, риск развития гипертонии оказался на 16% ниже по сравнению с теми, кто ел их меньше всего. При этом около 30 граммов орехов в день, примерно одна небольшая горсть, были связаны со снижением риска на 26% по сравнению с их отсутствием в рационе. Орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, магний, калий и другие вещества, потенциально полезные для сердечно-сосудистой системы.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышения температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
0: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышения температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: сильнее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни повышения температуры воскресенье до плюс 28.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: +1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ваня. Радио Ваня.

0: взял за меня.
1: Здесь тебе не Дисней.
2: Здесь тебе не Дисней.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Разбежаться со

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Осторожно, лето закончилось.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Владельцы кур и кроликов отныне должны ставить их на учет. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Обычный продукт связали со снижением риска гипертонии на четверть. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили в Россельхознадзоре. Необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только, если их насчитывается более 10. В ведомстве советуют найти контакты госветслужбы и сообщить о желании зарегистрировать живность в системе ветеринарного учета «Хоррёт», пишет «Вечерняя Москва». Мы напомним, ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ ставить их на учет. Озон предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда заказы будут доставляться покупателям на внутреннем рынке, а также в Россию и Киргизию. До конца сентября компания отменила плату за перевозку поставок в эти логистические центры. Об этом сервис сообщил в телеграм-канале. Кроме того, будут сняты ограничения по объемам и габаритам грузов. Маркетплейс также пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на увеличение расстояний. Только за последнюю неделю атакам беспилотников подверглись склады в Озон в Краснодаре, Махачкале, Уфе, Оренбурге и Белгороде. Ранее аналогичным ударом с воздуха массово подвергались объекты другого крупного маркетплейса Wildberries. Регулярное употребление орехов оказалось связано со значительно меньшим риском развития гипертонии, пишет Лента.ру, ссылаясь на британские исследования. Ученые провели систематический обзор и мета-анализ экспериментов, в которых было зарегистрировано более 20 тысяч случаев гипертонии. Они сравнили вероятность развития заболеваний у людей с разным уровнем потребления орехов и отдельно оценили зависимость риска от их количества в рационе. У людей, употреблявших больше всего орехов, риск развития гипертонии оказался на 16% ниже по сравнению с теми, кто ел их меньше всего. При этом около 30 граммов орехов в день, примерно одна небольшая горсть, были связаны со снижением риска на 26% по сравнению с их отсутствием в рационе. Орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, магний, калий и другие вещества, потенциально полезные для сердечно-сосудистой системы.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: За шубой империя меха. Ленинградская площадь.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Ваня. Радио Ваня.
9: Звук поставь.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышения температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекции меха «Зима-27» уже в Омске.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН
7: 56-55-08-16. Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефис-экспо.ру.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло. Жителям страны в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году здесь впервые сели за парты 20 первоклассников. По словам детского омбудсмена, очень важно, что у них есть возможность учиться в условиях стационара. Мария Львова-Белова пожелала мальчикам и девочкам интересных открытий, хороших друзей и как можно больше поводов для радости. Национальный медицинский центр создан по решению президента России и носит имя одного из маленьких пациентов Димы Рогачева. Открытая в нем госпитальная школа «Учим знает» работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в IT-сфере, почти 15%, далее следуют сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 13,5%, стратегии инвестиций и консалтинга 13%, маркетинга, рекламы и пиар 12,5%, а также высшего и среднего менеджмента 9%. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель. 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Горячий и пламенный привет всем, кто слушает радио «Ваня» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Середина недели, маленькая пятница, среда на календаре. И настало время, конечно же, нашей игры «Угадай фильм». Правила несложные и неизменные. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте 325-696, код города 812. Сегодня среда, и стало быть, загадаем голливудскую картину. Не люблю это слово, но фильм, по-моему, уже стал, как принято говорить, культовым. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Тайлер, вы знаете, вы самый интересный из всех моих одноразовых друзей. Ведь в самолетах все одноразовое, даже люди.
3: О, ясно. Очень умно.
2: Спасибо.
3: И вам это нравится?
2: Что?
3: Быть умником.
2: Вполне.
1: Если вспомнили название этой картины, звоните, друзья, 325-696, код города 812. А что победителю? Победителю подарим сегодня фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, красный, красивый и очень полезный. Звоните, друзья.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». «Ваня». Радио «Ваня».

только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью – до плюс 10, днем – плюс 19. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышения температуры, воскресенье – до плюс 28.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Любовь зарядила дожди-пистолеты.
14: Радио «Ваня».

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, давайте подводить итоги игры у Гайдая в фильм «Голливудский день». Сегодня среда, дозвонилась к нам Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как поживаете, как настроение ваше?
2: Отлично, хорошо, дозвонилась первый раз, уже долго-долго звоним, пытаемся сработать с коллегами, и вот, наконец-то.
1: Я рад, что вам удалось, и вдвойне приятно, я всегда это говорю, когда новые люди к нам добавляются. Анна, прежде чем вы название фильма скажете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Тайлер, вы знаете, вы самый интересный из всех моих одноразовых друзей. Ведь в самолетах все одноразовое, даже люди.
4: О, ясно, очень умно.
3: Спасибо.
4: И вам это нравится?
3: Что?
4: Быть умником.
3: Вполне.
1: Итак, как же называется этот фильм, Анна?
2: «Бойцовский клуб».
0: Угайдал!
1: Это, конечно же, «Бойцовский клуб». Смотрели?
2: Смотрела давно, правда.
1: Помните главное правило «Бойцовского клуба»?
2: Нет, точно не скажу.
1: Не упоминать о «Бойцовском клубе», а правило... Номер два еще жестче. Никогда не упоминать о «Бойцовском клубе».
2: Ну, вот я и не стала упоминать.
1: Ну, прекрасно, что вы вспомнили об этой картине. Кстати, все фильмы этого режиссера, Дэвида Финчера, я жду. Десяток, наверное, у меня найдется таких, чьи фильмы я действительно с каждым годом жду, когда же он снимет что-нибудь новенькое. Но вот на подходе новая картина Дэвида Финчера. А вообще, конечно, все-то и не перечислишь. Но вы, наверное, смотрели наверняка загадочную историю Бенджамина Баттона, допустим, да?
2: Да, конечно.
1: Конечно, смотрели фильм «Социальная сеть», фильм «Игра». Да, угу. Все и не перечислить.
2: «Игра» – прекрасный фильм.
1: Отличнейший, с Майклом Дугласом. Анна, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Надеюсь, найдете ему применение.
2: Спасибо огромное.
1: Можете поприветствовать, кого хотите.
2: Коллегам привет. Учебный отдел Медери, отдел продаж. И вам огромный привет, всем слушателям.
1: Спасибо огромное, Анечка. Хорошего дня.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Стоят девчонки, юбки по колено.
5: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры воскресенья до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер Ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер Ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, лето закончилось.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
12: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио «Ваня» – ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Неспроста вспомнил эти замечательные строчки, потому что сегодня отмечается Всемирный день кокоса. Вот об этом полезном продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Название «кокос» происходит от португальского слова «кока», что означает «обезьяна». Это связано с тремя углублениями на поверхности плода, напоминающими мордочку обезьяны.
0: Четвертое место.
1: Кокос – это

0: Первое место.
1: Кокосы водонепроницаемы и могут долго плавать в океане, переносясь течениями на большие расстояния, сохраняя при этом жизнеспособность. Известны случаи, когда кокосы доплывали даже до Норвегии.
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Баня». Ближе и роднее. Радио «Баня». Новости.
1: 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Билеты на проезд в общественном транспорте получили стандартизированное оформление. Британские археологи обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышения температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
4: доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48.
12: 38 10 48.
13: Телефон рекламной службы

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную комедию, она же боевик под названием «Родители в законе». Там блистает сам Джеймс Бонд, я имею в виду актер Пирс Броснан. А главного героя играет Адам Девайн. Он, знаете, такой простоватый банковский менеджер, который собирается жениться, как ему кажется, на любви всей своей жизни. Но вот однажды его банк грабят неуловимые бандиты. И он уверен, что эти самые грабители – родители его будущей жены, с которыми он только что познакомился. Вот так история. Я также, как и многие, кто видел эту картину, хочу отметить, конечно же, харизму Пирса Броснана. Также мне очень понравились декорации, костюмы и операторская работа. И я лично остался доволен динамичными эпизодами, которые в основном нам предлагают в финале. Я уверен, что мнения по поводу этой картины могут разойтись, но вы знаете, вот если нам с супругой хочется посмотреть что-нибудь легкое и развлекательное, чтобы расслабиться после тяжелого трудового дня, мы всегда выбираем американскую комедию. И этот фильм для того, чтобы скоротать вечерок, я считаю, как раз подходит. Кино на вечер. «Родители в законе». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Да, этот аукцион запросто можно озаглавить как «Битва за еду». Если вы, отправляясь в магазин, сетуете на то, что продукты стали слишком дорогими, то вот эта ветчина поразит своей ценой любого. Дело в том, что кусок свинины стал лотом на аукционе в штате Кентукки. Поначалу ставки на ветчину весом 7,5 килограммов составляли всего несколько сотен долларов. Всего. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозные, вы только вдумайтесь, 10 миллионов долларов. Кстати, все вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты. Здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Вот это, конечно, правильное решение. Казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее. Но нет, она же испортится. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся могут смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком в истории. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышения температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 673034. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью – до плюс 10, днем – плюс 19. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Ближайшие дни повышения температуры воскресенья – до плюс 28.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены!
6: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио Ваня. Встречай осень!

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Российский актер Юра Борисов и звезда Голливуда Эндрю Гарфилд появились на постере фильма «Искусственный». Российский актер и его американский коллега сыграли в новом фильме «Искусственный». Организаторы Нью-Йоркского кинофестиваля представили первый кадр картины. Фильм «Искусственный» рассказывает о событиях 23-го года, когда совет директоров OpenAI уволил, а потом вернул на пост гендиректора Сэма Альтмана, которого и играет Эндрю Гарфилд. Это привело к массовым протестам со стороны инвесторов, в числе которых были и Илон Маск. Юра Борисов сыграл соперника Альтмана, главного научного сотрудника OpenAI Илью Суцкевера. Фильм впервые покажут 5 октября в рамках 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля. А мы, как всегда, с нетерпением будем ждать российской премьеры.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец, участник дуэта «Добро» Михаил Засидкевич официально женился. О радостном событии 34-летний артист сообщил своим подписчикам в личном блоге в День знаний, сопроводив публикацию трогательными кадрами торжества. Избранницей Михаила стала Елизавета, модель и актриса родом из Казани. Отношения пары долгое время оставались вне публичного поля, однако, судя по романтическим снимкам, церемония прошла в узком семейном кругу в теплой и камерной обстановке. Подписчики продолжают поздравлять артиста с регистрацией брака, желая ему и его супруге безграничного счастья и взаимной любви. «Какие шикарные! Счастья вам! Я в шоке! Боже, вы такие милые, такие красивые! Я не могу! Ну, идеальная пара! Как быстро время летит! И уже оба брата поженились», — пишут пользователи. Напомним, что старший брат Михаила и по совместительству второй солист коллектива, 36-летний Иван Засидкевич, сыграл свадьбу еще в начале августа. Тогда праздничные портретные снимки впервые опубликовала его жена Анастасия. Что ж, пожелаем братьям долгой и счастливой семейной жизни.
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночью до плюс 10, днем плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, воскресенье до плюс 28.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Хочешь свой дом? На участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осторожно, лето закончилось.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 50.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
9: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Неспроста вспомнил эти замечательные строчки, потому что сегодня отмечается Всемирный день кокоса. Вот об этом полезном продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Название «кокос» происходит от португальского слова «кока», что означает «обезьяна». Это связано с тремя углублениями на поверхности плода, напоминающими мордочку обезьяны.
0: Четвертое место.
1: Кокос – это не орех. С точки зрения ботаники, это костянка, как слива или персик.
0: Третье место.
1: Кокосовая пальма считается деревом жизни в тропических странах, так как ее плоды используются в питании, медицине, строительстве и косметике.
0: Второе место.
1: В странах-производителях, а это Индонезия, Филиппины, Индия, Таиланд, Малайзия и другие, в этот день проходят национальные фестивали с дегустацией блюд из кокоса, конкурсы на лучшее кокосовое масло ручного отжима, а также шоу по залезанию на пальмы. Это традиционный навык кокосовых сборщиков.
0: Первое место.
1: Кокосы водонепроницаемы и могут долго плавать в океане, переносясь течениями на большие расстояния, сохраняя при этом жизнеспособность. Известны случаи, когда кокосы доплывали даже до Норвегии.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. К чему это вдруг я вспомнил Евгения Онегина? Да потому что одни из героев этой истории решили также сэкономить. Парочка переехала в город в штате Нью-Йорк и познакомилась с соседями Линдой и Джоуи. И, как им поначалу казалось, подружились с ними. Поэтому совершенно не удивились тому, что соседи пригласили их поужинать в ресторане. Вот только если герои были скромными в своих гастрономических запросах, то Линда и Джоуи заказывали блюда подороже, а после заявили, что нечего считаться, нужно просто разделить итоговый счет поровну. Какие хитрецы! Неприятная ситуация повторилась несколько раз, и нашим героям постоянно приходилось доплачивать за чужие излишества. Наконец-то они поняли, как нужно поступить, и во время последнего похода в ресторан заранее предупредили официанта, что счет нужно будет разделить. А вот соседи ни о чем таком не подозревали и просто пришли в ярость, когда выяснили, что за съеденную еду им придется платить самим. Вместо того, чтобы признать свои ошибки, Линда с Джоуи именно наших героев объявили жаненными. Конечно, после этого пары перестали общаться, ну а те, кто узнал об этой истории, полностью поддержали разрыв, заявив, что это вовсе была не дружба. И я с ними, конечно же, целиком и полностью согласен. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную комедию, она же боевик под названием «Родители в законе». Там блистает сам Джеймс Бонд, я имею в виду актер Пирс Броснан. А главного героя играет Адам Девайн. Он, знаете, такой простоватый банковский менеджер, который собирается жениться, как ему кажется, на любви всей своей жизни. Но вот однажды его банк грабят неуловимые бандиты. И он уверен, что эти самые грабители – родители его будущей жены, с которыми он только что познакомился. Вот так история. Я также, как и многие, кто видел эту картину, хочу отметить, конечно же, харизму Пирса Броснана. Также мне очень понравились декорации, костюмы и операторская работа. И я лично остался доволен динамичными эпизодами, которые в основном нам предлагают в финале. Я уверен, что мнения по поводу этой картины могут разойтись, но вы знаете, вот если нам с супругой хочется посмотреть что-нибудь легкое и развлекательное, чтобы расслабиться после тяжелого трудового дня, мы всегда выбираем американскую комедию. И этот фильм для того, чтобы скоротать вечерок, я считаю, как раз подходит. Кино на вечер. «Родители в законе». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Да, этот аукцион запросто можно озаглавить как «Битва за еду». Если вы, отправляясь в магазин, сетуете на то, что продукты стали слишком дорогими, то вот эта ветчина поразит своей ценой любого. Дело в том, что кусок свинины стал лотом на аукционе в штате Кентукки. Поначалу ставки на ветчину весом 7,5 килограммов составляли всего несколько сотен долларов. Всего. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозные, вы только вдумайтесь, 10 миллионов долларов. Кстати, все вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты. Здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Вот это, конечно, правильное решение. Казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее. Но нет, она же испортится. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся могут смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком в истории. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Наверное, это мой рай. Искать его отражение.

0: нужен еще.
1: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: песнями о любви.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа-

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Сей, и я отомщу за каждую из них.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Ты страшно

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: YouTube-канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.